В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

маленькие стачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Давай ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей, таким образом прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 тысяч рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
1: Автомобильные факты.
2: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж, в эфире «Разбудильник». Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце». Ну, конечно, этот лозунг еще Владимира Маяковского. Вместе с ним мы посылаем вам лучики добра. Солнышко не обещаем, но хорошее настроение на это утро гарантируем.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Еще раз приветствую всех, друзья, в эфире «Разбудильник» и я, его ведущая, Лана Вершинина. Этот музыкальный час мы проведем вместе с вами. Может быть, конечно, с некоторыми проведу всего 15-20 минут в дороге, если слушаете меня за рулем. Но за это время вы сможете успеть прислать свои теплые приветы, пожелания хорошего дня своим друзьям, родным, близким в МАКС на номер 839-405-49-45. Все обязательно прочитаю, все обязательно озвучу. А я как раз займусь этим сейчас, передам приветы. Один привет у нас летит огнедышащему тапку. Он передает привет «Радиопортал» и «Нововоронежу». Желает отличной среды. И вам, огнедышащий тапок, того же. И я от себя могу передать привет. Юлечка Владимировна, да-да, именно ты. Ну, ты же меня сейчас слышишь и едешь на работу. Не забудь, пожалуйста, сегодня выпить свой чай, позвонить тем, кому обещала, распечатать нужный файл. Угу. Ну и все, на этом пока все. Да, а что теперь? А теперь беги, дорогая, беги на работу.

0: Разбудильник.
1: Что ж, утренняя пробежечка еще никому не помешала. Тем более на улице довольно-таки приятная обстановочка. Сверху ничего не капает, под ногами уже все высохло. Здорово, приятно. Прогулка через парк улучшает настроение. Проверено лично. Таким способом поздравить и приветы передать своим близким и родным воспользовался город Воронеж, столица Черноземья. Да-да, нам написала Галина. Галина пишет: «Доброе авиационное радиопортал. Традиционный привет родному городу и любимым родителям». А также Галина посетовала, что вчера опять-таки работа мешает. Да, если работа мешает слушать радиопортал, нужно бросить такую работу. От меня сегодня вредный совет с утра. Галина посетовала, что не смогла услышать ту композицию, которую включала я ей вчера. Поэтому традиционный привет, традиционный, летит снова в город Воронеж. Ну что, все делаем в этом мире для галочки. Галочка, слушайте и не пропускайте.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Все совершенно верно. Портал – это ваше радио, ваша музыка, ваше настроение, ваши приветы, ваши поздравления и ваши предложения, кстати, к которым мы прислушаемся. Сегодня мы с вами обязательно проведем розыгрыш сертификатов в ледовую арену «Остальная», либо посещение тренажерного зала, либо массовое катание на коньках. А вот тема и вопрос... предложение, что вы сегодня будете делать для того, чтобы получить абонемент в ледовую арену «Остальная», прислала наша слушательница Кристина. Вчера от нее поступило такое предложение. Говорит: ребята, давайте подумаем, какие есть самые интересные, самые нелепые и самые глупые отмазки, чтобы и не идти на тренировку. Поэтому все ваши сообщения я жду в Максе на номер 839-405-49-45. А пока успеваю передать приветы. И привет нам прислала Варвара. Здравствуйте, передаю всем привет и хороших оценок. И тебе, Варечка, огромнейший привет, хороших оценок, да и вообще всем, кто сейчас меня слышит, кто направляется в школу на учебу, вам хорошего дня, ребята, отличных, интересных уроков, новых знаний, ведь действительно что-то новое всегда узнавать здорово. Ну, а мы пока про стареньких, пока от себя передам огромный привет укротителям драконов. Давненько я их не слышала, но могу сказать, что сегодня я уже их видела. Они-то не видели, они-то за рулем внимательно смотрят на дорогу, а я смотрю по сторонам, когда перехожу дорогу. Ребята, вам привет! Привет, и это композиция для укротителей драконов.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
5: И еще раз всем добрейшего утречка. В эфире ваша любимая утренняя передача «Разбудильник». И я его ведущая Лана Вершинина. Мы с вами на самой теплой волне нашего атомного городка. Радиопортал 103.1 FM. Друзья, присылайте свои приветы и поздравления в МАКС на номер 839-405-49-45. А еще также присылайте свои варианты отмазок, почему вы сегодня не пошли бы на тренировку. За это вы получите абонемент на посещение тренажерного зала или на массовое катание в ледовой арене.

результат точно такой же. И от смеха или от танцев у вас накачиваются мышцы, пресса или икры ног, то тоже хорошо. Ваши сообщения обязательно все прочитаю, а сейчас перейду к поздравлению. Получили мы его от Ирины. Ирина пишет: «Доброе утро, радиопортал! Хочу поздравить с днем рождения свою коллегу Семикину Светлану». Пожелать ей здоровья и семейного благополучия. Ирина пишет: «С личным Новым годом, дорогая! Самых прекрасных тебе цветов, блеска в глазах и сияющей от счастья улыбки. Цвети, сияй и загадывай желания, а твой личный ангел-хранитель их обязательно исполнит». Радиопортал присоединяется к таким добрым и теплым словам, которые направляются в адрес Семикиной Светланы. Мы желаем тоже ей здоровья, сияния, счастья, хорошего настроения. Ну и, конечно же, мирного неба. Светлана попросила для вас какую-нибудь приятную композицию. Слушаем.

Доброе-доброе утро, любимый город. Что же, я так думаю, часть из вас уже проснулась. У ребят зазвонит через минуточку звонок на первый урок. Дети все успели, а дальше родители.

0: родители мчат по своим делам или на работу. Сегодня мы с вами разыграем абонементы в ледовую арену «Остальное», где мы можем с вами и заняться хоккеем, и фигурным катанием, и в тренажерном зале, хотела сказать, потанцевать. Но, в принципе, если звучит музыка в наушниках, потанцевать и там тоже можно. Ваши варианты самых необычных отмазок от тренировки я принимаю на номер 839-405-49-45. И вот Светлана написала нам: «Доброе утро, радиопортал. Я не пошла бы на тренировку, потому что подруга пригласила на чашечку кофе с тортиком. А кто я такая, чтобы отказывать себе в удовольствии?» Ну, конечно, Светлана, не стоит отказывать себе в удовольствии. А я не пойду на тренировку именно сейчас, потому что сейчас я буду слушать новости с Николаем.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия и Украина согласовывают списки на воссоединение разлученных боевыми действиями семьи. Оно может пройти в ближайший обмен пленными. Рассказала на полях Международного фестиваля молодежи уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она не стала называть число людей, когда может состояться эта гуманитарная акция. Цитата: «Все называю по факту свершения, потому что за этим стоят семьи. Для них это очень болевые истории. Потом, если вдруг что-то сорвется, это больно», — сказала Лантратова. Показатель одногодичной выживаемости онкопациентов, доля пациентов, остающихся в живых через год после установления диагноза, вырос в России и стал лучшим за период СССР и России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также добавил, что в России фактически в два раза возросло количество циклов химиотерапии, в стране появились самые эффективные и современные аппараты для лучевой терапии. Добавлю, по данным экспертов, алкоголь на 3,5% увеличивает риск онкозаболевания, а ожирение на 30%. Это сообщил также министр Мурашко. Он добавил, что эти факторы риска онкозаболеваний являются управляемыми, а в России есть комплексные программы по снижению алкоголизации населения и профилактики ожирения. В целом говоря о снижении онкологической заболеваемости, именно профилактика и ранняя диагностика – это два ключевых столпа. На нем сегодня строится эта концепция по снижению смертности и заболеваемости. Водители в России смогут предъявлять права с помощью цифрового ID в мессенджере Макс уже этой осенью. Завершается техническая подготовка сервиса, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отметил, что на сегодняшний день цифровым ID пользуются порядка 9 миллионов человек. У россиян есть большой запрос на цифровые документы. Ранее правительство страны приняло постановление, разрешающее предъявлять права и свидетельства о регистрации транспортного средства в цифровом формате в Макс с помощью сервиса «Цифровой ID». Электронные документы можно будет использовать по желанию, они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Дефициты железа и магния могут быть причиной снижения выносливости и слабости на тренировках, рассказал врач-элементолог Андрей Скальный. Во время физической нагрузки ускоряется энергетический обмен, поэтому организму особенно важны витамины группы В, железо, магний, цинк, другие микронутриенты. Главный принцип – разнообразный рацион. Именно из еды организм должен получать основную массу микронутриентов. В меню врач рекомендовал включить овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, орехи, семена и бобовые. Внимание стоит уделить воде и электролитам, особенно при интенсивных нагрузках и сильном потоотделении. Курс доллара 84.24, курс евро 97.30. На этом наш выпуск новостей закончен. До встречи. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

радиопортал и ведущая «Разбудильника» Лана Вершинина. Среда пришла, значит, выходные уже у нас где-то маячат на горизонте. Просыпайтесь, друзья, скидывайте остатки усталости. Делайте звук погромче и ловите нашу порцию утреннего позитивного излучения.

Ну что ж, немножечко лирического настроения такого с утра. Рыжий лист кленовый нам будет не сниться, а скоро мы его будем созерцать воочию. Вы, конечно, девчонки, будете постить кучу фотографий. Вот я с кленом, вот я под кленом, вот я собрала букетик кленовых листиков. Ну а что здорово, лента контакта или других каких-то социальных сетей запестрит яркими оранжевыми фотографиями. А они, как всегда, вызывают позитивные эмоции. Вы ведь знаете, что желтый, оранжевый, цвет апельсинки, как у нас здесь все в студии, вызывает очень хорошие позитивные эмоции. Сегодня мы с вами, друзья, придумываем отмазку, самую нелепую, почему я не пойду на тренировку. И вот Светлана нам пишет: «Я не пошла на тренировку, потому что случайно уехала в Сочи». Ну, вот так, да, неожиданно, совершенно случайно вышла из дома, а очнулась в Сочи. Хотел сказать, в Сочах, но на самом деле так склонять нельзя, и сочинцы очень сильно обижаются на это. Еще Светлана пишет: «Я не пошла на тренировку, потому что моя очередь за бензином еще не подошла». Ну, вот это прям здорово. Да, заправиться еще тот квест и еще тот спорт. Ну, почему бы лишний раз тогда не пройтись пешком? Тоже здорово и хорошо. Что ж, друзья, просыпайтесь и пишите свои варианты. Почему бы вы не пошли сегодня на тренировку?

0: Погода в Нововоронеже.
1: В среду, 16 сентября, днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла. Утром возможен небольшой дождь, но уже к обеду осадки прекратятся. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду с бодрящими осенними порывами. Атмосферное давление стабильное – 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха к вечеру снизится до комфортных 70%. Что ж, друзья, сегодня все равно будет очень приятная погода, так что рекомендую всем прогуляться, можно даже под такую летнюю песенку.
2: Алло, нерсе дисен?

0: что ж так весело про лето нам пропел с вами Раиль Арсланов. Раильчик там рассказал, как жарко и тепло у бассейна, как здорово. Нам остается об этом только вспоминать, а может быть, кто-то сейчас в отпуске, например, как Александра, наша слушательница, огромный привет ей в горячий ключ летит. А мы с вами разыгрываем сегодня абонементы в ледовую арену «Остальная». Поэтому я жду ваши отмазки, почему вы сегодня, ну, может, не только сегодня, не пошли бы на тренировку на номер 839-405-49-45. У меня сейчас будет самая большая отмазка, чтобы не зачитывать ваши сообщения. Реклама?
1: Реклама на радио «Портал».
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Доброе утро всем, кто только что присоединился к нашей самой теплой, самой позитивной волне «Радиопортал». В студии «Портала» ее ведущая... Его ведущая Лана Вершинина. Да, заряжаю всех позитивом, поднимаю настроение. Также помогаю придумывать отмазки, почему вы сегодня не пойдете на тренировку. Да-да-да, вы не ослышались, кто только что подключился. Сегодня генерируем самую оригинальную, самую нелепую отговорку. Почему бы не ходить сегодня на тренировку? Кстати, эту тему предложила нам наша слушательница Кристина. Так что, друзья, мы к вам прислушиваемся очень внимательно. Кристина, спасибо вам огромное. И вот мне написала Лариса. Лариса написала, почему она не пойдет на тренировку. Разрядился мобильный. Хорошая идея. Залипла на сериал. Я думаю, что на турецкий, да, Лариса? Или как вы смотрите? Или ответ такой: ой, да там все дорожки, небось, заняты. Правильно, чего ходить, не надо. И не начинайте. Она еще так... О, тут по ролям надо читать. Значит, муж, я в спортзал. Ты что, глянь, я пальчик обрезал. Ой, сейчас, дорогой, спортзал подождет. Я тебя жалеть буду весь вечер. Какая Лариса у нас заботливая жена. А еще она написала, что хорошая отмазка. Я мужу и такая нравлюсь. Ну или парням. Лариса, обязательно нравитесь и мужу, и парням, даже если поправить.

0: Разбудильник.
1: Друзья, что-то за окошечком решил у нас пойти дождь, но, в принципе, я его обещала, не переживайте. Он сейчас тоже отработает свою смену и к обеду уже станет получше, не так мокро. А у нас самое время узнать, что приготовили звезды. Гороскоп для всех знаков зодиака. На сегодня, на 16 сентября 26 года, общий астрологический прогноз таков. День может развиваться медленнее, чем хотелось бы. Первая половина дня благоприятна для общения и поиска компромиссов. Однако звезды советуют избегать иллюзий и не строить пустых планов. А теперь каждый знак прислушиваемся. Овны. Вы столкнетесь с беспечностью окружающих. Держите дела под личным контролем и наберитесь терпения. Тельцы. Захочется докопаться до сути во всем. Ваша дотошность поможет избежать скрытых подвохов и серьезных ошибок. Близнецы. Все мысли займут неотложные дела, день пройдет в суете, но проявленная активность принесет отличные результаты. Раки. Проявляйте гибкость и не зацикливайтесь на одном решении. Компромиссы сегодня эффективнее прямого давления. Львы. Возможен упадок сил. Перенесите важные задачи на потом и позвольте себе полноценно отдохнуть. Девы. Отличный день для встреч с друзьями и организации праздников, ужинов или поездок на природу. Весы. Предстоит важный разговор. Постарайтесь показать свои сильные стороны, чтобы произвести хорошее впечатление. Скорпионы. Обострится финансовое чутье. Вы сможете извлечь выгоду даже из безнадежных или запутанных проектов. Стрельцы. Проявится сильная эмпатия. Вы легко поймете чужую точку зрения и успешно проведете любые переговоры. Козероги. Лучше всего заняться рутинными обязанностями. Дипломатичность поможет обойти любые острые углы. Водолеи. Благоприятное время для внутренней гармонии. Постарайтесь не перегружать себя чужими заботами. Ну и, наконец, рыбы. Возможны трудности с принятием решений. Отложите масштабные планы и серьезные дела на другой день. Правильно, просто потанцуйте.

0: Разбудильник.
1: Что же, друзья, у природы нет плохой погоды. Всякая погода благодать. И всякая погода подходит для такого радостного события, как свадьба. Сегодня мне прилетело поздравление на Макс сюда, что сегодня у Юрия и Анастасии день свадьбы. Юрия и Анастасию с этим знаменательным событием поздравляют друзья. Вот что они прислали: с днем свадьбы. Пусть ваша семейная жизнь будет похожа на увлекательное путешествие, где каждый день приносит приятные сюрпризы и общие победы. Желаем вам идеального взаимопонимания, надежной поддержки и, конечно, финансовой стабильности. Инвестируйте в свои отношения заботу, внимание и юмор, чтобы получать огромные дивиденды в виде счастья. Будьте счастливы, дорогие друзья! Ну, а радиопортал, конечно же, присоединяется к этим хорошим и добрым поздравлениям. Юрий и Анастасия, еще раз вам огромного семейного благополучия!

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Доброе-доброе утро, друзья! В эфире «Разбудильник», в студии «Радиопортал», ведущая Лана Вершинина. Сегодня мы с вами генерируем идеи, почему бы вы не пошли на тренировку. Вот у меня лично всегда одна идея, почему я не хожу на тренировку. Я начинаю рассказ с того, что вот я когда-то ходила, теперь я уже понимаю, что это когда-то лет 6 прошло. Я сходила, мне не понравилось. Пробовать еще раз не пытаюсь. Хотя все время говорю «надо». Есть такое слово «надо». Вот с понедельника пойду, со среды пойду, со следующей недели, со следующего месяца. Поэтому все мои отмазки гениальны. Следующая композиция может тоже быть прекрасной отмазкой, допустим, для человека, работающего на атомной станции. Супруга ему говорит: «Дорогой, ну тебе бы не мешало там жирок согнать или что-то подкачать, пресс, может быть». А вы можете вежливо ей сказать, никуда не отправляя любимую, просто признаться ей в том, что вы, похоже, как лампочка, перегорели.

Слушайте, а я тут присмотрелась. А наш-то Валер Соломонович Колючий, который поселился с недавних пор в студии «Радиопортал», очень и очень даже похож на лампочку. Я его предупредила, чтобы никаких тут перегаров в студии не было, Валера. Обещал. И он мне сегодня, знаете, что заявил? Говорит, ну вообще все логично, все по-женски. Мы придумываем отмазы, чтобы не ходить на тренировку, но для того, чтобы выиграть абонемент в тренажерный зал. Логично? Логично. Мне кажется, не иначе. Ваши сообщения я зачитываю в Максе на номер 839-405-4945. И есть сообщение от Сергея. Доброе утречко. А я не смогу сегодня пойти на тренировку. Я только что из отпуска приехал. Штангу забыл в баре на пляже. Без нее никак. Сейчас за ней поеду. Ну, оригинальная идея ездить в отпуск со штангой. Скажите, гантельки тоже в чемодане были? У вас перевеса не было по багажу? Также на номер в Макс прилетело отличнейшее сообщение от близких друзей одной замечательной женщины. Сегодня у тебя день рождения, наша любимая и дорогая Олечка, Ольга Григорьевна Макроусова. Ольге Григорьевне юбилей. Сразу скажу, что я тоже знакома с этим чудесным человеком. И большая часть в городе людей, точнее, людей, конечно, мамочек, знает ее как отзывчивого и доброго медработника. Скольким малышам она помогла и скольких мамочек она успокоила, что все будет хорошо. В общем, ее любят и уважают, а друзья пишут так. От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем. Ты удивительная женщина, которая сочетает в себе невероятную внутреннюю силу, нежность и обаяние. Пусть этот возраст станет временем для новых возможностей, исполнения давних желаний и приятных открытий. Желаем тебе, Олечка, крепкого здоровья, душевного спокойствия и бесконечного счастья. Пусть в твоем доме всегда царят уют, достаток и смех любимых людей. Твои друзья Ольга и Олег. Я полностью присоединяюсь к этому поздравлению. Люблю, целую, обнимаю. Ольга Григорьевна, с юбилеем!

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 2 41 54 5 42 93.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

что же, наступила у нас рубрика «Слово дня», и на сегодня у нас слово «рефлексия». Да-да-да, именно рефлексия, не рефлексия, как многие привыкли говорить. А может быть, кто-то вообще не использует это слово, но, услышав сейчас, будет им пользоваться. Звучит оно как «рефлексия». Это когда человек анализирует свои мысли, чувства, поступки, пытаясь понять, почему он так подумал, почувствовал или поступил. Проще говоря, это размышление о самом себе и своем опыте. Вот как пример, допустим, после ссоры человек занялся рефлексией и понял, что слишком резко отреагировал. А если совсем по-житейски, лежу ночью и думаю, зачем я вообще это сказал? Так что это все называется рефлексия. Друзья, мы изучаем с вами различные иностранные слова, заимствованные, но те, которые уже пришли и укоренились в нашем языке. Поэтому мы говорим грамотно и по-русски.

0: дарил бы всем подряд.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Друзья, я вам тут нашла интересную историю, которая может служить прекраснейшей отмазкой, почему вы не пойдете на тренировку. Итак, слушаем. В 1817 году английский инженер Уильям Кубит создал устройство для выработки энергии на фабриках. Крутить колеса должны были заключенные. 8 часов работы равнялись подъему на высоту 2200 метров. Тюремные врачи заметили, что арестанты в отличной форме. И идея стала медицинской. И это только потом уже, в 1968 году, когда доктор Кеннет Купер опубликовал доклад о пользе тренировок, началось массовое производство именно чего? Именно беговых дорожек. Поэтому прекрасный отмаз. Я что тебе, заключенный по беговой дорожке бегать? На самом деле спорт укрепляет тело и дух. И мы сегодня так забавно придумывали отмазки, почему мы не пойдем на тренировку, чтобы получить абонементы в тренажерный зал или на катание в ледовой арене Остальной. И пришло время подводить итоги. С Валером Соломоновичем мы посовещались, и он решил, что

либо катание на коньках. Именинники сегодня: Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Вальдемар, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Харитон, Ян. Ну, а у девчонки сегодня именинницы — Василиса. Всем хорошего настроения именинникам и всем хорошего самочувствия мы желаем. Что же, музыкальный утренний эфир пролетел незаметно. Спасибо большое, что вы писали, было приятно. Спасибо большое, что слушали. Конечно, я, как всегда, теперь уже заканчиваю словами признания в любви. Всех люблю, кто меня слушал и улыбался. Кто не улыбнулся, в следующий раз у вас это обязательно получится, и, может быть, какая-то песня попадет вам в самое сердечко. Мне пора. Счастливо. Завтра будет новый день. И завтра, поверьте, будет тоже интересно.

your business. Take a trip to east and west. Find that you

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей. Таким образом, прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 тысяч рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!
1: Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал!
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
6: СКС «Лада».
9: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам.

0: два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, Вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва всегда на стороне мирных решений. В Кремле оценивают идею Вашингтона об энергетическом перемирии России и Украины. Это позволит снизить цены на нефть на мировых рынках, поскольку обеспечение безопасности работы нефтеперерабатывающих заводов и увеличение объема производства нефтепродуктов не решает мировых проблем, основная из которых связана прежде всего с вывозом нефти на рынки. При этом российская сторона указывает, необходимо также устранить санкции и обеспечить безопасное мореходство. Однако киевский режим пока не склонен такую безопасность гарантировать. Причем страдают суда различных стран и гибнут люди различных национальностей. Ранее Владимир Путин отмечал, Москва готова возобновить переговоры в формате Россия-Украина-Соединенные Штаты, но несогласие Киева на компромисс чревато дальнейшим ухудшением условий заключения мирной сделки. Несмотря на международную напряженность, Россия продолжает развитие. В правительстве подчеркнули, в настоящее время формируется экономика предложения с акцентом на поддержку внутреннего производства готовой продукции и комплектующих. Торговля переориентирована на дружественные страны и расширяется в этом направлении двузначными темпами, в том числе благодаря поставкам не сырьевых, не энергетических товаров. Последовательно воплощаются в жизнь национальные проекты, которые решают и вопросы достижения лидерства по целому ряду направлений. Федеральный уровень содержит 11 – от регистрации бизнеса и налогов обложения до инноваций и патентного права. Ранее Владимир Путин обозначил важную задачу – это запуск нового инвестиционного цикла. Ее решение, по мнению российского лидера, требует дополнительно созданных удобных предсказуемых условий для инвесторов с опорой на запросы предпринимателей, а также потребности регионов и интересы страны в целом. Министерство сельского хозяйства предлагает расширить пролонгацию льготных краткосрочных кредитов для сельхозтоваропроизводителей из регионов с профицитом зерна более 190% и объемом производства от 2 миллионов тонн. Мера коснется сельхозпредприятий, у которых доля дохода от продажи зерновых составляет не менее 70%, а также хозяйств, пострадавших от техногенных чрезвычайных ситуаций регионального уровня. Законопроект предусматривает возможность восстановления льготной ставки на срок до 1 года для займов, выданных в 2025 и 2026 годах, которые ранее были переведены банками на коммерческие условия. Инициатива призвана поддержать растениеводов в условиях падения внутренних цен на зерно и логистических сложностей при экспорте через порты Азово-Черноморского бассейна. Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Но говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Интерес к вкусным, разнообразным и зачастую дорогим продуктам сохраняется, при этом заметнее становится спрос на простую, более доступную еду. Эти два направления определяют новую экономическую реальность. В первом полугодии продажи продовольствия выросли более чем на 2% год к году в натуральном выражении, до почти 43,5 миллионов тонн, а в денежном выражении на 6,5% до почти 10,5 триллионов рублей. Быстрее всего в объеме росли готовая еда, яйца и выпечка. В деньгах лидировали готовая еда, выпечка и рыба. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Кайметов 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские военные уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в Сумской области, сообщает РИА Новости. Противник понес серьезные потери на этом участке. Наши войска ночью нанесли удары беспилотниками по объектам ВПК и портам на Украине. Среди пораженных целей Киевское автотранспортное предприятие, где производили специализированные автомобили для ВСУ, сухогруз, осуществлявший поставки вооружений в порту Черноморск. В Минобороны сообщили, что освобождение Новоандреевки в Запорожской области создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на Ореховском направлении, а установление контроля над Ольховаткой Харьковской области является значимой победой военных России, которая прикроет тылы и фланги российских подразделений в Резниковском котле, сообщает ТАСС. Качество жизни всех россиян и динамика развития отечественной экономики зависят от надежной работы энергетической инфраструктуры страны, отметил председатель правительства Михаил Мишустин во время встречи с главой компании «Россети» Андреем Рюминым. «Очень важно, чтобы положительные тенденции не только сохранились, но и усиливались», — сказал Мишустин. Вместе с Рюминым он обсудил привлечение в отрасль молодых специалистов, а также поручил главе «Россетей» держать на личном контроле вопрос подготовки кадров. Длина железных дорог в России составляет 85 тысяч километров, и ими можно примерно дважды обогнуть Землю по экватору, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на лекции просветительского марафона «Знания первые» на полях Международного фестиваля молодежи. Также Белозеров сообщил, что первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на Сапсане, скоро будет работать в поездах РЖД. Добавлю, человекоподобные роботы могут появиться в домах россиян в ближайшие 3-5 лет. Тесты разнообразных гуманоидных роботов-помощников активно ведутся, сообщает РИА Новости. Два подобных робота «Гарик» и «Платон» представлены на выставке промышленно-энергетического форума TNF, где в их функции входит развлекать гостей и информировать об экспозициях. Минтранс России работает над расширением функций для пассажиров на платформе МАКС, в том числе по покупке билетов на все виды транспорта через мессенджер, сообщил первый замглавы ведомства Константин Пашков. По его словам, в скором времени долгие процедуры подтверждения личности не понадобятся в связи с развитием цифровых технологий на транспорте. По мере внедрения технологии биометрического опознавания пассажира это все будет делаться без билета. То есть цифровая платформа будет нужна для того, чтобы дома составить себе маршрут, приобрести заранее билеты, но все подтверждения, талоны и проходки будут идти в сторону биометрии. Мессенджер МАКС позволит пассажирам более плавно перейти к цифровизации на всех видах транспорта. Курс доллара на сегодня 84.24, курс евро 97.30. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей. Таким образом, прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 000 рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
7: Позиция номер 1. Отдыхай.
8: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
9: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе. Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.
3: Радио

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

били-били нас. Били мы и нас били. Мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски,

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Осужденный за госизмену гражданин России и Канады Николай Зюзев признал, что Германия была ключевым спонсором его проекта по дестабилизации России. Следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ, как пояснили спецслужбе, проект, направленный против суверенитета и территориальной целостности России, Зюзев разработал в феврале 2022 года. Действовать предполагалось по 12 направлениям, включая подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малых народов России, распространение экстремистских материалов, сбор информации для властей и аналитических центров Евросоюза. На эти цели фигурант получил более 2 миллионов евро от 12 иностранных организаций. Кроме того, проект предусматривал привлечение российских журналистов, чтобы после обучения за границей они создавали медийные центры, веб-сайты, интернет-медиа, которые разжигали бы межнациональную рознь, добавил осужденный. Суд приговорил Зюзева к 7 годам лишения свободы. Житель Горловки пытался подорвать на дороге машину с российскими военными. По заданию украинских спецслужб никто не пострадал, злоумышленник задержан. По данным ФСБ, задержанный собрал самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины по заданию украинских спецслужб и заложил его на пути следования российских военных. Мужчина занял позицию для наблюдения и привел взрывчатку в действие во время проезда военного автомобиля. В результате действий задержанного пострадавших не оказалось. Мужчина также по заданию украинских спецслужб осуществлял видеофиксацию последствий ударов

0: по ВСУ по жилым домам. Молодежь подвергается бесконечным информационным атакам, которые направлены на внедрение выгодных внешним силам нарративов, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Андрей Настин. Как сказал дипломат, Азиатско-Тихоокеанский регион обладает богатыми человеческими и природными ресурсами, при этом сегодня конфликтный потенциал в этом регионе нарастает, подчеркнул он. По уточнению Настасина, в настоящее время в регионе и во всем мире в целом ведутся явные и скрытые информационные войны. Молодежь подвергается бесконечным информационным атакам, которые направлены на то, чтобы внедрять выгодные внешним силам нарративы, противоречащие интересам стран этого региона. Самый большой урожай винограда технических сортов, тех, которые используются в виноделии в этом году, будет собран в Краснодарском крае, сообщили в Роскачестве. Там уточнили, что в прошлом году сезон был рекордным для кубанского виноградарства. Было убрано более 317 тысяч тонн винограда, что составило около трети от общего объема уборки винограда в России. При этом первоначальный прогноз сезона, по словам экспертов Роскачества, был гораздо скромнее, на уровне 250 тысяч тонн. Удачно пройденный сезон, цветение и хорошая обеспеченность влагой в сезон позволили виноградникам сформировать урожай, близкий к рекордному предыдущему году, добавили они. Курс доллара на сегодня 84.24, курс евро 97.30. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова к любым переговорам по Украине. При этом Москва не будет выстраивать политику на надеждах на оппозицию в Европейском Союзе. Отмечается, в некоторых европейских странах в настоящее время происходят кадровые перестановки, и это может повлиять на тональность будущих контактов. Однако окончательное решение о том, принимать ли предложения всерьез, будут приниматься исключительно исходя из национальных интересов Российской Федерации. Напомню, ранее в дипломатическом ведомстве подчеркнули, Москва сохраняет готовность к диалогу с Брюсселем, но лишь при одном условии, если европейские политики начнут выдвигать конструктивные и реалистичные предложения. В противном случае любые разговоры попросту теряют смысл. Владимир Путин не раз акцентировал, российские власти видят и осознают проблемы и реагируют на них. Будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность страны и граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября нынешнего года. В настоящее время ограничение действует до 30 сентября. Эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. В Минэнерго отмечают, данное решение было принято с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, а также запасов и динамики спроса. Временный запрет на экспорт дизельного топлива в Россию ввели еще в конце сентября прошлого года. Сначала он действовал только для трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля нынешнего года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц. Позднее дважды его продлевало. Исключение вводится для дизельного топлива, предусмотренного по международным соглашениям и гуманитарной поставке. Центробанк ожидает повышения инфляции из-за индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг к границе ранее прогнозируемого уровня 7%. Напомню, обычная индексация тарифов производится с 1 июля, но в нынешнем году правительство отсрочило ее на 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 22%. Отмечается, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Добавлю, Федеральная антимонопольная служба за последние два года обнаружила порядка 100 миллиардов рублей переплат за ЖКХ. Правительство России выступило с поручением надзорному ведомству продумать меры против нарушения в тарифной сфере. Напомню, ранее Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Бренды российского агропромышленного комплекса и пищепрома вошли в сотню самых дорогих марок страны, лидером среди которых стала группа Черкизова с оценкой в 110 миллиардов рублей. Высокие позиции также заняли холдинги «Русагро» и «Мираторг», показавшие значительный прирост стоимости брендов на фоне высокой лояльности потребителей. Примечательным событием стал дебют в списке тепличной группы «Рост», чья капитализация марки подскочила почти на четверть, а также производитель удобрений «Фосагро», сразу занявшего 36 место. Помимо аграрных гигантов, сотню лучших включены популярные потребительские торговые марки, такие как «Слобода», «Простоквашино» и «Фрутоняня». Методология исследования основывалась не на рыночной стоимости компании, а на анализе маркетинговой активности, помимо этого узнаваемости и качества управления брендом, что и позволило выделить

0: выделить наиболее влиятельных игроков продовольственного сектора. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе!
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 2 41 54 5 42 93.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя. Вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
2: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Позиция номер 1. Отдыхай.
7: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. Рома.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Position number one. Отдыхаю.
7: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
8: Милая моя, где ты? В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54 542-93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: акцентировал, российские власти видят и осознают проблемы и реагируют на них. Будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность страны и граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября нынешнего года. В настоящее время ограничение действует до 30 сентября. Эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. В Минэнерго отмечают, данное решение было принято с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, а также запасов и динамики спроса. Временный запрет на экспорт дизельного топлива в России ввели еще в конце сентября прошлого года. Сначала он действовал только для трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля нынешнего года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц. Позднее дважды его продлевало. Исключение вводится для дизельного топлива, предусмотренного по международным соглашениям и гуманитарной поставке. Центробанк ожидает повышения инфляции из-за индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг к границе ранее прогнозируемого уровня 7%. Напомню, обычная индексация тарифов производится с 1 июля, но в нынешнем году правительство отсрочило ее на 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 22%. Отмечается, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Добавлю, Федеральная антимонопольная служба за последние два года обнаружила порядка 100 миллиардов рублей переплат за ЖКХ. Правительство России выступило с поручением надзорному ведомству продумать меры против нарушения в тарифной сфере. Напомню, ранее Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Бренды российского агропромышленного комплекса и пищепрома вошли в сотню самых дорогих марок страны, лидером среди которых стала группа Черкизова с оценкой в 110 миллиардов рублей. Высокие позиции также заняли холдинги «Русагро» и «Мираторг», показавшие значительный прирост стоимости брендов на фоне высокой лояльности потребителей. Примечательным событием стал дебют в списке тепличной группы «Рост», чья капитализация марки подскочила почти на четверть, а также производитель удобрений «Фосагро», сразу занявшего 36-е место. Помимо аграрных гигантов, сотню лучших включены популярные потребительские торговые марки, такие как «Слобода», «Простоквашино» и «Фрутоняня». Методология исследования основывалась не на рыночной стоимости компании, а на анализе маркетинговой активности, помимо этого узнаваемости и качества управления брендом, что и позволило выделить наиболее влиятельных игроков продовольственного сектора. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей, таким образом прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 тысяч рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: Position number one.
8: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
9: Милая моя, где ты? Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 2 41 54 5 42 93.
1: Просто проваливай, я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер

0: крути, лучше нас не найти. Радиопортал 103.1.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.